всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

все тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

меньше минуты. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
8: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
4: 0+. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым-золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
5: В городе мира сны сбываются.

0: 7-978-00-75-75.
1: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Ольга Субитсон. На третьей строчке Дрейк, Шабан. Элла Лангли, номер два, Choosing Texas.

0: Fajice numera din Janis Hugh Drake. They say the truth will set you free. Well, mine is gonna stream while you watching HD. They say that karma could take an eternity. Это было топ 5 Apple Music США. Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым-золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это BTS и трек Swim в Big Love 20 на этой неделе. Ребята занимают 16-ю строчку, ну а недели их ранее они были на 12-м месте. Есть шанс вылететь из нашего чарта, но благодаря вашим мощным, сильным и красивым рукам вы сможете помочь этому коллективу остаться в двадцатке лучших и дальше радовать нас своим треком. Позиции ранее 17-е место Tomorrow We Together, Stick With You, одну строчку потеряли ребята. Ну, что делать? Неделя на неделю не приходится. Мы с вами продолжаем движение вперед, там кое-что интересное.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Но прямо сейчас к трекам, которые будут радовать нас оставшуюся часть лета, ну а мы будем радоваться им. Мальбек и Сюзанна, долгожданное союзничество, снова в силе, раз и навсегда, так называется эта работа, расслушиваем прямо сейчас.

0: Человек, который знает о страданиях не понаслышке, это Сюзанна и Мальбек. Раз и навсегда. Новинка, а далее Big Love, топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Коли Флейм, Тано. На 4-м месте Беовульф, Феникс. Третья строчка, Шаян Мальборо.
2: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: Индия, Чо Мод, Шаде.

0: На первом месте Мия Бойко и «Экспонат». Это был топ-5 Яндекс.Музыки, а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Это Джейзи и Калвин Харрис с работой Satisfy. На этой неделе ребята занимают 15-ю строчку хит-парада, а на прошлой неделе были на 20-м месте. Вот такой вот квантовый музыкальный скачок. Как распорядилась музыкальная судьба местами, узнаем далее. Далее у нас товарищ, который не понаслышке знает, что такое успех, что такое первые места, но сегодня, к сожалению, он оказался на 14-й строчке, на прошлой неделе был на 15-м месте, плавно, аккуратненько, на кошачьих лапах Егор Крид с треком «Незабудки» подбирается к десятке наших лидеров.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: строчка нашего хит-парада Биби Рекса «Faithless New Religion». Ну, а мы, друзья, продолжаем движение вперед. Дальше о своих топ-5 треках расскажет певица Венера.
1: Топ-5 песен Венеры на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Венера. И сейчас в эфире Лав Радио я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит команды Empire of the Sun – We are the People. У песни минорный посыл, но безоговорочно летний вайб. Трек, который я поставил на 4-е место, многие танцевали свои первые робкие медляки на школьных дискотеках. Это Милен Фармер и ее знаменитая «Калифорния».

Третье место я отдаю своей песне, которую уже можно услышать в эфире Love Radio. И это моя работа «Другая жизнь». Очень личная и важная для меня песня. Пожалуйста, слушайте ее. На втором месте у меня одна из визитных карточек группы The Cardigans под названием Erase and Rewind. Уверена, что ты сразу же узнаешь этот припев. Ну а на первом месте еще один трек, который узнается сразу же по первым нотам. Это The Wharf и их Bittersweet Symphony.

0: тобой на волнах Love Radio была Венера. До встречи.
1: Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Это 11-я строчка чарта Big Love 20, Another Talk To You. На 12-м месте на этой неделе с падением в 5 позиций Леони и Калум Скотт «Stay». Ну а если ты хочешь, чтобы с твоими любимчиками не происходили подобные ситуации, бери ситуацию в свои руки. Заходи на сайт loveradio.ru и в разделе чарта Big Love 20, расставляй артистов по своим местам. Ну а сейчас вспомним, как же расположились звезды с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Беовульф, «Феникс».
2: Огни земли, зажечь по городам, ударится в сотни дней, я обернусь фениксом, липой царица.
1: Номер 19.
0: Тейм Импала, «Дракула».

0: Calvin Harris and Jay-Z, Satisfy.
1: Номер 14.
0: Егор Крид и незабудки.
1: Номер 13.
0: Baby Rexha, Faithless, Your Religion.
1: Номер 12.
0: Leonie, Callum Scott, Stay.

0: Москве 2 часа дня. Если ты хотел без пользы провести сегодняшний день, то тебе не удастся лениться, валяться и ничем не заниматься. Прислоняйся ближе к своим приемникам, тут мы распределяем звезд по местам. Это чарт Big Love 20. Хорошего дня!
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Само собой, всем звездам будет выдано их законное место в сегодняшнем чарте. Ну а пока что расскажем о тех людях, которые потрудились на славу и все-таки принесли нам что-то новенькое. Это Собр и абсолютная премьера, трек «My Body Isn't Ready». Слушаем.

Это Сомбур в продолжении музыкального часа. My body isn't ready. Конечно, наше тело может быть не готово к многим вещам, но, сами понимаете, лето на дворе. Похудели, не похудели, неважно. Расслабляемся, оголяемся, в меру разумного, разумеется, и отдаемся наслаждению на все 100%. Ну, а далее 10-е место. Этой неделе Филатов и Кэрос среди счастливых людей.

Не сходи с ума, не жалей ни о чем, милая, ведь ты мне все простишь потом. Вот такой вот трек когда-то был популярен, это был Тимати, ныне переосмысленный. Смысл от лирика и Don't Go Mad. Вот такие вот хитросплетения морфологических, синтаксических вещей в нашем эфире, а мы продолжаем расставлять звезд по своим местам. Лирик на этой неделе занимает 9-ю строчку, ну а мы движемся вперед. Далее девушка, которая смогла прибавить 2 пункта, это Ариана Гранде, Hey, Дерамерию, и 8-я строчка на этой неделе.

0: Это Мадонна и Сабрина Карпентер с работой Bring Your Love. Седьмая строчка на этой неделе. То ли трек выветривается, то ли вы плохо постарались. В общем, loveradio.ru, раздел Big Love 20. Голосуем.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас к трекам, которые абсолютно свежи, абсолютно новые, еще не отмечались в нашем эфире. Это Люся Чеботина и «Зеленые глаза». Послушаем.

0: Люся Чеботина наверняка раскусила секрет хита «Зеленые глаза». Абсолютная новинка далее «Шазам Бельгии».
1: ТОП-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: Пятое место «Good Genug» Кит Скайден. Номер 4 Дебуша «Magnetic». Номер 3 Another Talk to You. Второе место Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Номер 1 Хугель и Сольто «Jamaican». Это был ТОП-5 «Шазам Бельгия». Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу. Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Джессика Тойминелли с треком Yesterday. На этой неделе теряют одну позицию в нашем чарте и с пятой позиции перемещаются на шестое место. На благо этого уже состоявшегося румынского союза диджеи и исполнительницы, треки у них выходят регулярно и, судя по всему, тактика выбрана не этот, так другой войдет в топ-3 чарта Big Love 20. Пожелаем удачи ребятам, посмотрим,

Самое время подготовить место в своих плейлистах. Расслушиваем новинку. Тут Алок и Дженнифер Лопес с работой Everything Fine. Пускай она обретет свое место в твоем плейлисте.

0: и Дженнифер Лопес, Everything is Fine. Новинка в эфире Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Кайго и Imagine Dragons. Born to be yours.
2: Номер 4.
0: Полина и Дима Билан. Пьяная любовь.
3: All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
0: Clean Bandit и Demi Lovato соло.
2: Номер 2.
0: The Prince Karma, Later Bitches.
2: Песня номер 1.
0: Saigo Panda E. Так выглядели первые 5 мест в плейлисте Big Love 2018 года.
4: Реклама.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

абсолютно стабильно расположилась певица Зиверт в нашем чарте. Четвертое место на той неделе, четвертое место на этой неделе. Ну а прямо сейчас самое время развязать интригу этой недели, узнать, кто же все-таки переместился на третье место, кто оказался на втором, а кто возглавил наш чарт. Далее, третья строчка этой недели. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Действительно, именно такие места нас ждут впереди. Ну что ж, расслушаем третье место от Егора Крида, Артика и Асти, «Карма».

0: Это Ален Фарбен и Рене Миллер с работой Body Talk. Всем нам известно то великое, могущественное произведение о пяти языках любви, которое подарило миру возможность слышать друг друга и подарило возможность узнавать друг друга ближе. Качественное время, подарки, помощь, физические прикосновения. В общем, не стесняйтесь со своей второй половинкой обсуждать то, каков ваш язык любви. А уж мы с вами, друзья, говорим на одном языке любви. Наш язык чувств – это музыка. Заходите на наш сайт loveradio.ru в раздел, правильно, в раздел Big Love 20. Там выбирайте того артиста и именно ту песню, которая вам больше всего по духу, голосуйте за нее, и потом каждую пятницу и воскресенье наслаждайтесь подведением итогов в эфире Love Radio. Ну а прямо сейчас мы узнаем, как же распределились первые 5 мест в топ 5 Spotify.
1: Топ 5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Майкл Джексон, Билли Джин, 5 место. Оливия Родриго, Джоб Дейли. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Номер 2. Оливия Родриго, The Cure.

И она же на первом месте, Оливия Родриго, Stupid Song. Это топ-5 Spotify Worldwide.

0: 22 января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Была абсолютная премьера недели. Мадонна и Фит с работой Read My Lips. Ну а мы, друзья, готовим свои рты, свои глаза, свои уши. Мы будем читать не только по губам, но и всеми другими чувствами. Приобщимся к первому месту через несколько мгновений.
1: Номер 10.
0: А пока узнаем о 10 лучших. Филатов и Кэрис среди счастливых людей.
2: Где размыто небо, где время льется
1: быстро.
0: Номер 9. Лирик, Don't Go Mad.

0: Номер 7.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.
0: Номер 6.
1: Чика Тойминелли, Yesterday.

0: Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: Потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет. Карма.
2: Номер два.
0: Алифар Бен, Рина Миллер, «Body Talk». Далее первое место. Дима Билан, Анна Асти, «Эпилог».
2: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один. Официально.

студийных 15.00. Вспомнили и еще раз расставили звезд по местам в чарте Big Love 20. И теперь можем вернуться к классическим любимым работам. Совсем скоро в твоих динамиках Паскаль, это Блон, Мот и Майя Мишель. Но на старте часа Леди Гага, Аплаус, Александр Ушаков за пультом. Всем привет!

0: Адама Ламберта «Under the Rhythm», в которой содержится сэмпл с песни группы «Руки вверх». Между прочим, только что в эфире Love Radio, где далее другие работы часа, о них тоже поговорим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу в твоих динамиках появится диджей Эбен со своей работой «Hollow». Чуть ранее Шакира и Бёрна Бой «Die Die». После рекламы вспомним дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересиль «Силуэт». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Мы что, она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Это все... что такое? Я вообще-то на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. А что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что Five to Family треком «Раз-два» напомнили о себе. Ну а далее финал часа, где сразу после рекламы появится диджей Эбен. Его трек «Halo» услышим. Далее будет певица Венера «Другая жизнь». Ее песня называется именно так. Ну а точку в этом часе поставят Риана и Джей-Зи работой «Umbrella».
2: Реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

имеется 16 часов. И совсем скоро в твоих динамиках появятся Хюгель, Эйва Макс, Коста Лакоста, Юлия Паршута, Леони и Каллум Скотт, а также XV. Но на старте часа Авалан Рокстон напомнит о себе треком «Вертиго». Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков, это Love Radio. Всем огромный привет! Love, love.

0: That's cool. В эфире Love Radio. Он только что, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И ближе к его финалу в твоих динамиках появится очаровательная Сабрина Карпентер, трек Tears. Чуть ранее моя Мишель LSP курточка. Сразу после рекламы о себе напомнит Sombr Home Wrecker. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Селин Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «pardon» знаем, «merci». Следующий сингл «Baguette», конечно же. И «Déjà-vu» — это уже, получается, EP-шка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: команда Филатов и Кэрос, и их движ только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в динамиках появится Адель, ее самое популярное творение 2011 года Rolling in the Deep. Следом мы услышим Сабрину Карпентер и ее трек Tears, ну а точку в этом часе поставит уже обворожительная Риана Where Have You Been.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Для самозанятых ведут лимиты на рабочие часы. Названы самые модные вещи года. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Для самозанятых россиян с октября будут установлены лимиты на рабочие часы при оказании услуг. Такие граждане не смогут трудиться более 60 часов в месяц в течение полугода с одним и тем же заказчиком. В противном случае придется заключать трудовой договор. Ограничение распространяется в том числе на работы в торговле, операциях с недвижимостью, образовании, IT-разработках, подборе персонала, рекламе и развлечениях. Правила будут действовать до 1 октября 2032 года. Apple официально одобрила разработку складного смартфона второго поколения, который, по данным инсайдеров, получит название iPhone Ultra 2. Ожидается, что устройство сохранит тот же дисплей, что и модель предыдущего поколения, дебют которой ожидается позднее в этом году. Речь идет об OLED-панели производства Samsung с новой конструкцией. В ней цветофильтр встроен непосредственно в структуру дисплея. Это позволяет сделать экран тоньше, легче и энергоэффективнее. По планам, презентация новинки состоится осенью 2027 года. Модные обозреватели назвали самые стильные вещи года. Актуальны платья в виде ночной рубашки, одежда и обувь с бисером, предметы гардероба цвета аквамарин. Эксперты также призвали отказаться от бикини в пользу слитных купальников и купить брюки на замену джинсам. Особенно трендовыми стилисты назвали атласные штаны, брюки с цветочным принтом и льняные варианты. Adidas представил необычную коллекцию, созданную вместе с дизайнером Риком Оуэнсом. В нее вошли надувная куртка и шорты со встроенной системой кондиционирования. После нажатия кнопки одежда начинает раздуваться и одновременно охлаждать владельца. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера!
0: Ну что ж, это были все новости на сегодня. С ними покончено. Давайте вернемся к музыке и будем наслаждаться только ей. Егор Крид, Arctic Ice, Karma, Blue, You Make Me Wanna. Совсем скоро, но на старте часа Алекс Уоррен, Fever Dream. Меня тоже зовут Алекс, но Ушаков. Всем огромный привет.

0: Душа, трек «Пробуди» только что в эфире Love Radio. Где далее? Давай снова проведем небольшую разведку и узнаем, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится французский диджей Кунгс и его друг Теофилос Лондон, трек «Galaxy». Чуть ранее себе напомнит Gayazov's Brothers «Fiesta».
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Ну и также не обойдется час без Арианы Гранде и «Hey that I made you love me».
3: Hey, that I made you love me.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
6: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
5: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
7: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
8: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
6: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
7: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
8: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Жареные вкусные семечки джин.
10: Знаем, любим и едим.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И буквально через несколько минуточек, а если бы точнее через одну, в твоих динамиках появится французский диджей Кунгс и его друг Теофилос Лондон с треком Galaxy. Ну а точку в этом часе мы поставим работой от группы Серебро «Мало тебя».
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

Получается 18 часов. Продолжаем наслаждаться любимыми треками на Волна Клаб Радио. Совсем скоро в твоих динамиках Black Eyed Peas, Zivert, The Second Voice и Testosterone. Но на старте часа Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Ток, Александр Ушаков раздается в твоих динамиках. Всем привет!

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

глазам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну, не могу я не нажать при всей моей любви к Эйви Макс. Как бы она ни просила «Don't click play», я все-таки это сделаю и расскажу, какие треки мы еще услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Tame Impala и Jenny, трек «Dracula». Чуть ранее себе напомнит Кэти Перри и Олесса «When I'm Gone». После рекламы команда «Добро» и свежий трек «Море, привет».
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успеть.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Мы что, она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Что такое? Я вообще-то на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как, казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. А что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточный ром.
1: 6+. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: another day. Я думаю, что здесь многие начали подпевать. Так или иначе, The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, только что в эфире Love Radio, где далее финал часа, и мы о нем поговорим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках Тиесто и Кэрол Джи, Don't Be Shy, далее By India, Хчо и Мод Шаде. Ну а точку в этом часе поставим 2001 годом и треком Can't Get You Out of My Head от австралийской певицы Кайли Миноу.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Точное московское 19.00. Дати, Аксен, Сэр и Миша Миллер, Ольга Серябкина, Зейн, Малик, Дэниел Сиви. Вот эти ребята появятся скоро в твоих динамиках. Но на старте часа Медузы и Генри Кэмэмэл. Don't wanna go home. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет.

0: Предлагает Мари Краймбрери прямо сейчас в эфире Love Radio. Ну и мы действительно ждать не будем. Расскажем тебе о других треках этого часа прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу Биби Рекса напомнит о себе новинкой One Day. Чуть ранее Андрей Звонкий и Ханна. Я не я.

0: Кристаллов Радио, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Селин Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Baguette», конечно Déjà же. И «Déjà-vu» — это уже, да, получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Love Radio». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арон. 6+.
1: Реклама.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
1: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
1: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: T-Rex и трек One Day в эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится диджей Клингат и певица Варген с треком Kids on the Run. Далее будет Ava Max, Kings and Queens. Ну а точку в этом часе поставит Макли Мой, Райан Льюис, Thrift Shop, конечно же. Меня же зовут Александр Ушаков. Вернусь к вам завтра к 5 вечера, и мы продолжим наслаждаться любимыми треками. Ну а пока можете это делать просто без меня. Всем удачного завершения выходных. Пока-пока.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Мы что, она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Что такое? Я вообще-то на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Какие-то звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. А что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour», «Pardon», «Merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Baguette», конечно же. И «Дежавю» — это уже, получается, EP-шка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

радио.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

дворе час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.